Хавраным их Ирсил Иисус Кабару Гарснамет Намет хах Иисус Эр Внаха Элла Пспам Лавло Пспам Кбекало И Камекра Мке Опе Пспам Нам их Рукин Хавал Иисус